0: 经贸、文旅、科教多元合作新蓝图。
1: 州长先生您好，感谢您接受我们的专访。科大讯飞的智能翻译屏将会协助我们的交流。那这一次呢，来参加中俄博览会，来到哈尔滨，我注意到您带了一本书《熊生活的地方》。刚才看了之后呢，我做了一下标记，这里边呢展示了勘察加边疆区的生态资源、自然风光，非常美。
2: Мы гордимся нашей уникальной природой, ее красотой, ее близостью к людям и тем, что здесь сохранена по-настоящему дикая природа. Привлекаем туристов дикой северной природой. Мы договорились, что с этого года прямой рейс с Камчаткой позволит доставлять живого краба из Камчатского края, из его основной среды. Поэтому я уверен, что прямое авиасообщение даст очень серьезный импульс.
1: 那您在中俄博览会期间在哈尔滨的行程也是满满的，我注意到您做了关于中俄科学与教育潜力交汇点的发言。
2: Студенты из Камчатки учатся и проходят стажировки в университетах Харбина. Именно из таких гуманитарных направлений складывается устойчивое взаимодействие.
1: 中俄两国战略协作伙伴关系不断地走深走实，那在这个大背景之下，勘察加边疆区与黑龙江省呢，在这些年间已经达成了一些重要的合作成果。那么借助中俄博览会这个平台，接下来还要实现哪些新的目标？
2: В частности, северного морского пути. Камчатка – важный порт на этом маршруте. Уже идет активная транспортировка грузов. Рассчитываем, что китайские логистические компании могут воспользоваться теми новыми возможностями, которые предоставляются. Мы рассчитываем стать лидером технологическим разработкам в геотермальной энергетике. Мне очень приятно, что здесь серьезные успехи уже есть. Нам важно их закрепить и продолжить развивать на базе.
1: 您好。
3: 你好，
1: 您好，州长先生，欢迎您来到哈尔滨。我曾经到斯维尔德洛夫斯克州的首府叶卡捷琳堡参加过在俄罗斯举办的中俄博览会，那是一座非常美丽的城市。
3: У нас ряд коллег в делегации уже бывали не один раз здесь, потому что отношения Свердловской области в этом году юбилейной даты 35 лет по соглашению с Харбином. За эти годы изменился Харбин. Как по нему приятно гулять, приятно смотреть.
1: 我们知道在博览会期间，斯维尔德洛夫斯克州与黑龙江省呢举行了商务合作会议，具体达成了什么样的合作意向，接下来怎么样进一步推动务实合作。
3: С последних соглашений, которые были недавно подписаны, это соглашение между нашим агентством по привлечению инвестиций Свердловской области и министерством центра при международном сотрудничестве.
1: 自亮相中俄博览会，其中展示了口岸联动发展、跨境产业集聚等多领域合作成效。同样首次亮相就备受关注的还有省科协打造的中国农
4: 叫龙江制造业。作为农业强省的黑龙江，在农业板块也尽显科技实力。在秋爱河展区，我旁边的这个展品就是科技感十足的粮食公寓，它不仅占地面积小，风干效率高，更保证了粮食的品质。这样一个小设备更是我们黑龙江粮食产业从种得好卖得好再到全产业链一体化发展的生动体现。
5: 占地面积不到30平方，但是可以存储粮食，最多的是200公斤。
1: 黑土优品、九珍十八品、绥化好物中的11款产品，本月入选2026中国品牌价值评价区域品牌榜，在本次中俄博览会上悉数亮相。数字经济、生物经济展区的最新前沿技术，银发经济展区的康养规划布局，乡村振兴展区的农文旅融合体验。今年展会上，龙江从产品输出向价值输出和品牌输出的转变，赢得了众多客商的心。
6: 18号，由全国青联、团生委等单位联合主办的中俄青年企业家圆桌会议暨中俄青年对话会在哈尔滨举行。活动以凝聚发展共识、共赴中俄之约为主题，70多名中俄青年企业家围绕文化创意、经贸发展等领域开展深入对接交流。
7: 黑龙江毗邻俄罗斯，跨境物流体系齐全，自贸区、保税区政策叠加，跨境电子建全产业链协同发展。